Ау, сумрак, еще одно мшедня, сломленный сена, то мужка и жена, те туляю кучи, из отворенных рана звижди песма живота. Он сам и она сама у загля маленьк стана. Где она вира плача, конечно, ночь слушать.